0: моя.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: А поле боя держится на том,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: От семьи до школы, от улицы до храма эта тема сегодня стоит особенно остро. Агрессия стала настолько привычной, что мы не замечаем ее. Она проникла во все поры и клетки общества. И перестала восприниматься как патологическое явление. Она стала обыденной, общепринятой и незамечаемой инструментом решения конфликтов и даже маркером крутизны или статуса. Агрессия как норма. Почему насилие стало фоновым шумом нашей жизни? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Почему агрессии становится больше? Или это только так кажется?
2: 2000 лет назад апостол Павел сказал удивительные слова. Он сказал, что от избытка сердца говорят уста. Вот, наверное, то, что аккумулируется сейчас в сердцах людей, это и выходит наружу.
1: Получается так, что я сама такая или всему виной окружающая действительность?
2: Люди, конечно, хотят услышать, что, конечно же, виновата окружающая действительность, что ни в коем случае не я, меня заставили, общество такое, мир такой. На самом деле, за все наши эмоции, чувства, состояния, то, что мы говорим, то, что мы испытываем в отношении событий или других людей, виноват только мы.
1: То есть агрессия – это скорее болезнь личная, а не симптом больного общества?
2: Если из 100% общества 80% будет агрессивных, то это уже будет болезнь общества. Поэтому все начинается с самого человека. Хотим мы этого или не хотим, но преподобный Серафим Саровский сказал замечательные слова. «Спаси сам, вокруг тебя тысячи спасутся». Если взять эти же слова за основу, то будь агрессивный сам, и вокруг тебя все станут агрессивны. Потому что это то, что передается, чем можно заразиться.
1: Да, только смотрите, если говорит, что это вирус агрессия, то получается, что я и сам-то не очень хочу, но если меня заразили этим вирусом, то я тоже таковым стал. Агрессивным.
2: Я могу, знаете, быть немножко закрытым. Есть очень приятный пример, который привел один из современных афонских подвижников. Есть

0: пример рыбы. Или будь как рыба, которая плавает в соленой воде, но сама не соленая.
1: Ну, с банки огурцами солеными, свежему огурцу не остаться
0: быть
1: свежим.
0: Быть сложно, да, конечно. Но все-таки у нас есть возможность. Это, конечно, тяжело, да. Но можно все-таки контролировать свои эмоции, контролировать свое состояние.
1: Продолжу эту тему с одной из острой и часто обсуждаемой темы про детей. И вот о чем пойдет речь. Если раньше нападения в школах были единичной новостью и, как говорится, из-за океана, то сегодня это и российская повестка в том числе. Грустно, а главное страшно.
0: Мне кажется, что сейчас слишком много прав дали детям. Прав у детей не должно быть больше, чем обязанностей. Это первое. И второе, как однажды сказал Черчилль, полная безнаказанность рождает полную вседозволенность. Отсутствие реального наказания за какие-то проступки ведет за собой то, что человек может позволить себе непозволительное. Ну, где такое было видано 30-40 лет назад, чтобы ученик мог негативно высказаться на учителя? Где было такое видано, чтобы, вызвав родителя в школу, боялся учитель? Это проблема того, что все поменялось с ног на голову.
1: Да, но почему? И как теперь это остановить?
0: Остановить-то возможно только лишь в том случае, когда родители примут на себя зону ответственности за поведение своих детей. Но не бывает так, что ребенок, хорошо воспитанный, читающий книги, общающийся с родителем, вдруг взял и пошел, совершил какое-то противоправное действие. Скорее всего, родители, ну, как бы не особо занимаются ребенком, не знают, чем он живет, в каких группах состоит, что ему интересно, почему он пошел в эту же школу. Ведь на самом деле, если у него в школе или в колледже все хорошо, он же не пойдет туда пакостить. Значит, там плохо. И это плохо началось по каким-то причинам не сразу. То есть это имело накопительный характер, и он уже, этот подросток, ну, быть может, не сумел справиться с какими-то своими негативными чувствами, с гневом, и пошел с обостренным чувством справедливости искать этой справедливости.
1: То, что вы сейчас сказали, выглядит так, что учреждение образовательное, оно должно как минимум видеть, наблюдать ситуации напряжения, какие-то тревожные ситуации у себя внутри. А родитель должен в том числе быть внимательным к этому ребенку, к своему ребенку. То есть выходит, что, коль случается такая ситуация, то две стороны, и родитель, и общественность в образовательном учреждении, просто просмотрели. Так получается?
0: Я бы, наверное, разделил зону ответственности. 70% семья, процентов 30 учебное заведение. Потому что благословение на воспитание ребенка лежит на родителях.
1: Но вот смотрите, получается, что все-таки проблема-то появилась в школе у ребенка, с которой он пришел назад с автоматом или еще с чем-то, с каким-то оружием. То есть эта проблема была создана в стенах школы, не в семье.
0: Вопрос другой. А кто ему дал право решать эту проблему?
1: Но источник-то проблемы вовсе не в семье выходит.
0: Является учеником, у которого есть свои обязанности в отношении учителя. Если вдруг ему что-то не нравится, и он пришел решать так свою проблему. Вот тут состоит вопрос в том, что родители не научили решать проблему, которая у него возникла.
1: Тут вопрос второй возникает. Проблема номер два, что у ребенка нет социально одобряемых шаблонов поведения, которые по вашей версии должны формулироваться в семье. Или все-таки общество здесь тоже принимает участие?
0: Школа является помощником семьи в воспитательном процессе. В каждом учебном заведении есть воспитательный процесс, но он не является фундаментальным. Фундаментальным является отношение в семье и дома. И поэтому то, что в семье говорится, как поступать в конфликтных ситуациях, если тебе что-то не нравится, то на самом деле есть выход другой. Вот тебе поставили, как по моему мнению, незаслуженную оценку или как-то не так оценили твой внешний вид. И по идее дома должны родители научить ребенка реагировать на данную ситуацию. Причем реагировать со знаком плюс. Агрессия у подростков часто возникает ровно тогда, когда ребенок не чувствует себя любимым. Если ребенка любят, не требуют от него каких-то выгодных поведений. Ведь на самом деле много родителей хотят видеть не счастливых детей, а выгодных, успешных. Чтобы ребенок как бы не мешал мне жить. Ну, как бы ты учись, меня как бы не беспокой. Живи так, чтобы меня не беспокоили по поводу тебя. А если там любовь?
1: А как должна выражаться любовь? В чем? В поговорить? В обнять?
0: А вообще узнать, вообще, что любит ребенок? Какие у него тревоги, страхи? Что ему нравится? Какие у него, быть может, проблемы? Быть может, он чего-то боится, о чем-то переживает и не чувствует поддержки элементарной от родителей.
1: А как определить, какие ранние признаки того, что ребенок жертва или, может быть, вот он скоро станет инициатором подобного нападения? Есть ли что-то, на что можно опереться, посмотреть, увидеть?
0: Ну, в первую очередь, конечно, это родителям необходимо сделать, когда дети замыкаются, когда мы видим какие-то яркие выражения их внешнего вида. Как ребенок разговаривает, отношения мамы, папы, тон разговора, интересы. Дорогие родители, у вас есть дети. Уделяйте внимание им. Есть такое понятие «лжезаботливая мама». Это означает, что вот она со школы забрала, бегом-бегом на машине его к репетитору, от репетитора на танцы, с танцев на английский. Ребенок будет знать английский, уметь танцевать. У него будут хорошие оценки. Все прекрасно. Но ребенку нужна мама, с которой можно обняться, с которой можно о чем-то по-женски посекретничать. И вот эти родительские отношения не заменит ни один репетитор. А нужна мама, и папа нужен.
1: Ну, другая тема. Агрессия в коллективе. Агрессия в таких коллективах, она становится инструментом карьерной борьбы, а то и вовсе способом снятия накопленного напряжения. Почему в коллективах застревают в инфантильных моделях коммуникации?
0: Потому что, наверное, по-другому не умеют. Человек – такое существо, которое часто идет пути наименьшего сопротивления. То есть, иными словами, как сделать так, чтобы в коллективе поднять свою самооценку?
1: Как? Это понизить чужую, да?
0: К сожалению. То есть человек начинает делать так, что я же с собой ничего делать не хочу. Работать над собой – это же колоссальный труд. Это уже очень тяжело. Поэтому я работать над собой не буду. Но самооценку поднять хочу. И, соответственно, чтобы я был выше других, а при этом сам не поднялся, нужно опустить всех остальных. И человек сам начинает агрессивно вести себя по отношению к другим. То есть как бы сам морально опускает других людей. И при этом он сам считает себя возвышенным.
1: В нынешний период времени, вот в наше время, люди стали более несдержанными, нетерпимыми по отношению друг к другу.
0: В наше время, понимая оперативную обстановку, человек находится в состоянии тревоги. И это состояние тревоги, он куда-то выливает. Этих эмоций у нас скапливается в течение дня много, и мы, бывает, за какие-то мелочи можем высказать свое недовольство в отношении другого человека, потому что нам страшно. Этот страх, тревога, они как раз-таки выдают наше раздражение.
1: Как стать препятствием этой болезненной коммуникации? И, в принципе, нужно ли становиться этим препятствием?
0: Есть такое понятие «психологические границы личности». Психологические границы личности, они устанавливаются только двумя словами. Да и нет. То есть где-то мы позволяем с собой так общаться, а где-то не позволяем. Этот человек, он кому-то позволяет к себе так относиться. Например, в коллективе один, второй, третий, я от него стерплю какие-то скабрезности и плохие слова, а от двух-трех других не стерплю и сделаю им замечания. Или наоборот, сам в отношении их применю какую-то агрессию. Вопрос другой. Вопрос моего разрешения.
1: Да, это понятно. Но если я вижу, что, например, что-то как-то с вами разговаривают, и мне это не нравится, я должна вмешаться и сказать, стоп, так нехорошо, давайте-ка не надо к этому человеку так. Вот вмешиваться нужно?
0: Любой христианин обязан вмешаться тогда, когда совершается неправда. Если мы видим, что кого-то обижают, знаете, вот как Христа распинали, кстати, если был бы кто-то, вышел бы и сказал, не делайте, пожалуйста, этого, не надо, ну, хорошее. Ни одного, к сожалению, не нашлось.
1: А потому что страшно людям?
0: Да, людям страшно, потому что понимаешь, что если ты вступишься за другого человека, то вот вектор направленности и той самой агрессии, он перейдет на тебя.
1: Да. Про агрессию в церкви. Часто источником таких конфликтов становятся пожилые прихожанки, которые пытаются воспитать других посетителей, да, забывая о главных христианских правилах. Ну, например, я здесь главная, да, я знаю, как свечку ставить. Это отпугивает молодежь. И получается, что здесь агрессия – это подмена духовной работы, так, внешней такой обрядовостью и желание утвердить свою власть.
0: Ну, наверное, нужно понимать, что есть поведение христиан, а есть христианское учение. Наше православное учение говорит о том, что Бог есть любовь, и мы принимаем любого человека, который переступает порог храма. Церковь же именуется, как вы знаете, духовная врачебница.
1: То
0: духовная
1: есть?
0: Больница. То есть то человек, он, который разные... переступил порог храма, он понимает, что со мной что-то не так, пойду я схожу в храм. Ну, гневлив я, раздражителен ли я, или какие-то другие страсти есть во мне, я пришел к Богу искать помощи в борьбе с той страстью, которая у меня есть. Вопрос в том, что ведь, может, эта самая милая бабушка, она пришла тоже искать помощи в церкви с твоей раздражительностью. Это, знаете, как в больнице. У одного болит рука, у другого болит нога, у третьего насморк. Ну, странно будет, если не будут друг друга осуждать.
1: Вы как-то пресекаете такое недоброжелательное поведение?
0: Мы как-то просим о том, чтобы церковь была открыта для любого приходящего. Что каждый человек, вне зависимости от ситуации, имеет право и возможность переступить порог храма.
1: А как вы считаете, агрессия становится больше тогда и там, где нет духовности?
0: Тогда, когда есть внутри пустота. Но вот тогда это место может заполняться агрессией. Тогда, когда я ставлю себя всегда выше других людей, которые есть вокруг меня. То есть я понимаю, что я куда бы ни зашел, в любой ситуации я главный. И гордость в том числе.
1: А как вы думаете, можно ли создать моду на эмпатию и на, ну, не насилие, скажем так? Возможен ли такой вирусный тренд в современной системе?
0: Конечно, возможно. Если каждый из нас начнет работать над собой, вполне возможно создать то, что вы сказали, трендом, тогда, когда человек начнет внимательно относиться к себе, уважать других, и он поймет, что от этого ему хорошо. Знаете, вот агрессия возникает, наверное, там, где человек не умеет благодарить. Отсутствие благодарности за то, что нас окружает вообще в принципе. Люди, время, быт какой-то. И порождает недовольство. А недовольство порождает агрессию.
1: Я бы сказала, что агрессия – это для слабых, а спокойствие – удел сильных.
0: Конечно. Тот, кто умеет сдержать свои эмоции, даже когда ему плохо, он сильный человек.
1: Знаете, еще Михаил Литвак, психолог, сказал такую фразу: «Грызи гранит науки, а не глотку своему ближнему, если уж так хочется что-то грызть». Я прям очень согласна с этой фразой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон забавно.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Радио Z.
1: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда.

первый раз попадаешь под международный пресс, как только ты вспоминаешь.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июля, в регионе преимущественно ясно, без осадков. Днем термометр покажет до 27-30 градусов жары. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы...

0: чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
0: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: рядышком с надеждой и цветами нежными чуть поправишь волос свои.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Песни нашей победы.
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрыли.

0: Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное, идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Радио Z.
1: Налей мне, судьба, удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу, да мир.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июля, в регионе преимущественно ясно, без осадков. Днем термометр покажет до 27-30 градусов жары. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З. На чистоте подвига и отваги.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Ко дню металлурга 19 июля временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что металлургия всегда была и остается фундаментом экономики региона. Ее вклад составляет каждый четвертый рубль в областном бюджете, а налоговые поступления от предприятий достигли 38 миллиардов рублей. Несмотря на оперативную обстановку, белгородские компании реализуют инвестиционные проекты на сумму свыше 150 миллиардов рублей, а география поставок охватывает более 20 стран. Благодаря партнерству с бизнесом в регионе строят соцобъекты и благоустраивают территории. Наши земляки, труженики Лебединского горно-обогатительного комбината и Оскольского электрометаллургического комбината имени Угарова удостоены медалей ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, медалей трудовая доблесть и званий почетный горняк и почетный металлург, грамот Министерства промышленности и торговли России, а также медалей за заслуги перед землей Белгородской второй степени. За высокие показатели производительности труда и весомый вклад в социально-экономическое развитие области Стоилинский горно-обогатительный комбинат удостоен знамени и почетного звания «Трудовая доблесть Белгородчины». Александр Шуваев и Рифат Сабитов обсудили поддержку участников СВО и социальные проекты. Руководитель региона и заместитель гендиректора ВГТРК обозначили приоритеты совместной работы. Ключевое направление – поддержка участников СВО и их семей. Белгородская область стала одним из первых регионов, где разработали и внедрили единый стандарт помощи. Он объединил 179 мер поддержки от медицинской реабилитации до трудоустройства и помощи детям ветеранов. Стороны также договорились активнее информировать жителей о действующих социальных проектах через медиа и проработать новые просветительские и патриотические программы для молодежи. Внутреннюю отделку поврежденного при ударе ВСУ общежития Карачанского сельхозтехникума планируют завершить к 15 августа. Ход восстановления здания проверил Александр Шуваев. Ранее он поставил задачу восстановить объект к началу учебного года. «Держу вопросы на личном контроле», – написал временно исполняющий обязанности губернатора. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» Белгородского драмтеатра имени Щепкина стал соискателем главной театральной премии страны «Золотая маска». Осенью его увидят и оценят эксперты. «Верю в наш театр, в его талант и душу», отметил министр культуры региона Максим Шапошников. Напомним, постановка – премьера нынешнего сезона. Ее приурочили к 90-летию театра и 430-летию Белгорода. Как известно, город был основан по указу Федора Иоанновича. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Радио Z. Подключай сердце. Включай Радио Z.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: копын траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от

слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади, за тобой. А сзади берег Волги, жена и сын Андрейка, и мать с отцом стояли у крыльца. Был бой не очень долгим, что танком трехлинейка, и

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июля, в регионе преимущественно ясно, без осадков. Днем термометр покажет до 27-30 градусов жары. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

имущество за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец Орден Мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Ко дню металлурга 19 июля временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что металлургия всегда была и остается фундаментом экономики региона. Ее вклад составляет каждый четвертый рубль в областном бюджете, а налоговые поступления от предприятий достигли 38 миллиардов рублей. Несмотря на оперативную обстановку, белгородские компании реализуют инвестиционные проекты на сумму свыше 150 миллиардов рублей, а география поставок охватывает более 20 стран. Благодаря партнерству с бизнесом в регионе строят соцобъекты и благоустраивают территории. Наши земляки, труженики Лебединского горно-обогатительного комбината и Оскольского электрометаллургического комбината имени Угарова, удостоены медали и ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, медали «Трудовая доблесть» и званий «Почетный горняк» и «Почетный металлург», грамот Министерства промышленности и торговли России, а также медалей за заслуги перед землей Белгородской второй степени. За высокие показатели производительности труда и весомый вклад в социально-экономическое развитие области Стоилинский горно-обогатительный комбинат удостоен знамени и почетного звания «Трудовая доблесть Белгородчины». Александр Шуваев и Рифат Сабитов обсудили поддержку участников СВО и социальные проекты. Руководитель региона и заместитель гендиректора ВГТРК обозначили приоритеты совместной работы. Ключевое направление – поддержка участников СВО и их семей. Белгородская область стала одним из первых регионов, где разработали и внедрили единый стандарт помощи. Он объединил 179 мер поддержки от медицинской реабилитации до трудоустройства и помощи детям ветеранов. Стороны также договорились активнее информировать жителей о действующих социальных проектах через медиа и проработать новые просветительские и патриотические программы для молодежи. Внутреннюю отделку поврежденного при ударе ВСУ общежития Карачанского сельхозтехникума планируют завершить к 15 августа. Ход восстановления здания проверил Александр Шуваев. Ранее он поставил задачу восстановить объект к началу учебного года. «Держу вопросы на личном контроле», – написал временно исполняющий обязанности губернатора. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» Белгородского драмтеатра имени Щепкина стал соискателем главной театральной премии страны «Золотая маска». Осенью его увидят и оценят эксперты. «Верю в наш театр, в его талант и душу», отметил министр культуры региона Максим Шапошников. Напомним, постановка – премьера нынешнего сезона. Ее приурочили к 90-летию театра и 430-летию Белгорода. Как известно, город был основан по указу Федора Иоанновича. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июля, в регионе преимущественно ясно, без осадков. Днем термометр покажет до 27-30 градусов жары. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Меня зовут Василиса. Я учусь в первом классе. Я знаю, что твоя служба тяжела и опасна, но очень важна для нас всех. Желаю тебе смелости и здоровья. Спасибо тебе за спокойный сон нашего любимого города.

0: остановили смерть.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Ко дню металлурга 19 июля временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что металлургия всегда была и остается фундаментом экономики региона. Ее вклад составляет каждый четвертый рубль в областном бюджете, а налоговые поступления от предприятий достигли 38 миллиардов рублей. Несмотря на оперативную обстановку, белгородские компании реализуют инвестиционные проекты на сумму свыше 150 миллиардов рублей, а география поставок охватывает более 20 стран. Благодаря партнерству с бизнесом в регионе строят соцобъекты и благоустраивают территории. Наши земляки, труженики Лебединского горно-обогатительного комбината и Оскольского электрометаллургического комбината имени Угарова, удостоены медалей ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, медалей трудовая доблесть и званий почетный горняк и почетный металлург, грамот Министерства промышленности и торговли России, а также медалей за заслуги перед землей Белгородской второй степени. За высокие показатели производительности труда и весомый вклад в социально-экономическое развитие области Стойлинский горно-обогатительный комбинат удостоен знамени и почетного звания «Трудовая доблесть Белгородчины». Александр Шуваев и Рифат Сабитов обсудили поддержку участников СВО и социальные проекты. Руководитель региона и заместитель гендиректора ВГТРК обозначили приоритеты совместной работы. Ключевое направление – поддержка участников СВО и их семей. Белгородская область стала одним из первых регионов, где разработали и внедрили единый стандарт помощи. Он объединил 179 мер поддержки от медицинской реабилитации до трудоустройства и помощи детям ветеранов. Стороны также договорились активнее информировать жителей о действующих социальных проектах через медиа и проработать новые просветительские и патриотические программы для молодежи. Внутреннюю отделку поврежденного при ударе ВСУ общежития Карачанского сельхозтехникума планируют завершить к 15 августа. Ход восстановления здания проверил Александр Шуваев. Ранее он поставил задачу восстановить объект к началу учебного года. «Держу вопросы на личном контроле», – написал временно исполняющий обязанности губернатора. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» Белгородского драмтеатра имени Щепкина стал соискателем главной театральной премии страны «Золотая маска». Осенью его увидят и оценят эксперты. «Верю в наш театр, в его талант и душу», отметил министр культуры региона Максим Шапошников. Напомним, постановка – премьера нынешнего сезона. Ее приурочили к 90-летию театра и 430-летию Белгорода. Как известно, город был основан по указу Федора Иоанновича. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов. 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июля, в регионе преимущественно ясно, без осадков. Днем термометр покажет до 27-30 градусов жары. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударом подверглись Белгород и еще 12 кругов. Противник произвел 4 обстрела с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. 170 беспилотников сбиты и подавлены. В реанимации скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона на пассажирский автобус 18 июля в Белгородском округе. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего. В Белгороде, Белгородском, Борисовском, Краеворонском, Ивнянском, Шебекинском округах получили ранения 14 мирных жителей, среди которых 2 детей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Бойцы «Барс Белгород» восстановили объекты жизнеобеспечения в Красноярушском округе. Специалисты отремонтировали трансформаторную подстанцию и систему водоснабжения в 2 населенных пунктах. Как рассказали в канале «Макс» отряда, бойцы работали под угрозой атак беспилотников. Добровольцы ликвидировали несколько беспилотников самолетного типа и дрон на оптоволокне. В Белгородской области в течение первого полугодия проведено 405 процедур искусственного оплодотворения. В этот же период, благодаря аналогичным процедурам, 63 женщины стали мамами. У них родились 69 малышей. При этом в 6 семьях радость была двойная. На свет появились близнецы или двойняшки. Напомним, что проведение процедур экстракорпорального оплодотворения способствует достижению целей нацпроекта «Семья». Их можно пройти как в рамках медицинских услуг, предоставленных по полису обязательного медицинского страхования ОМС, так и на платной основе. Начиная с текущего года, такой возможностью могут воспользоваться только пары, состоящие в официально зарегистрированном браке. В микрорайоне Крейда продолжается капремонт досугового центра. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Семья», что предполагает создание современной инфраструктуры для отдыха и развития жителей разных возрастов. Здание ждет не просто косметическое обновление, а полная смена концепции. Проект разработан с учетом пожеланий тех, кто занимается здесь не одно поколение. Над интерьерами работает белгородский дизайнер. Его задача – сохранить связь с историей района через арт-объекты, наполнив помещение современными решениями. В центре появится студия звукозаписи, класс изобразительного искусства для детей и взрослых, многофункциональный актовый зал с возможностью зонирования, а также выставочная зона с панорамным остеклением, лекторий, коворкинг и кафе. Капремонт предусматривает полное обновление инженерных сетей, кровли, оборудование систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения. Особое внимание уделено шумоизоляции. Открытие центра запланировано к 1 сентября. В год своего 70-летия парк Ленина в Белгороде цветущий и прекрасный. К юбилею парка строители завершили основные этапы масштабной реконструкции, а озеленители создали невероятную атмосферу благодаря продуманной концепции цветочного оформления. К юбилею парка заработала фотовыставка «История места». Как рассказал Валентин Демидов, 7 тематических стендов разместили рядом с культовыми объектами парка – у входной арки, фонтанов, культурного центра «Октябрь» и танцплощадки. Эти стенды – мост между эпохами, сказал он. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Процветания вам!

0: реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июля, в регионе преимущественно ясно, без осадков. Днем термометр покажет до 27-30 градусов жары. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: раненых в жарких лесах Кременной. В нем и мольба, и прощение, в нем нестерпимая боль. Завтра бросок под Клещеевку, в новую схватку с судьбой. Евгений Харитонов.
1: Майский дождик, и время к обеду. Двое нас в больничной палате. Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет, равнодушен к птичьему гаму и к дождю, что стучит по крыше.

ради мамы. Майский дождик

0: Долго жить, братик.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают

0: Это атаки со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собой мне не справиться никак.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударом подверглись Белгород и еще 12 кругов. Противник произвел 4 обстрела с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. 170 беспилотников сбиты и подавлены. В реанимации скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона на пассажирский автобус 18 июля в Белгородском округе. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего. В Белгороде, Белгородском, Борисовском, Краеворонском, Ивнянском, Шебекинском округах получили ранения 14 мирных жителей, среди которых двое детей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Бойцы «Барс Белгород» восстановили объекты жизнеобеспечения в Красноярушском округе. Специалисты отремонтировали трансформаторную подстанцию и систему водоснабжения в двух населенных пунктах. Как рассказали в канале «Макс» отряда, бойцы работали под угрозой атак беспилотников. Добровольцы ликвидировали несколько беспилотников самолетного типа и дрон на оптоволокне. В Белгородской области в течение первого полугодия проведено 405 процедур искусственного оплодотворения. В этот же период, благодаря аналогичным процедурам, 63 женщины стали мамами. У них родились 69 малышей. При этом в 6 семьях радость была двойная. На свет появились близнецы или двойняшки. Напомним, что проведение процедур экстракорпорального оплодотворения способствует достижению целей нацпроекта «Семья». Их можно пройти как в рамках медицинских услуг, предоставленных по полису обязательного медицинского страхования ОМС, так и на платной основе. Начиная с текущего года, такой возможностью могут воспользоваться только пары, состоящие в официально зарегистрированном браке. В микрорайоне Крейда продолжается капремонт досугового центра. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Семья», что предполагает создание современной инфраструктуры для отдыха и развития жителей разных возрастов. Здание ждет не просто косметическое обновление, а полная смена концепции. Проект разработан с учетом пожеланий тех, кто занимается здесь не одно поколение. Над интерьерами работает белгородский дизайнер. Его задача – сохранить связь с историей района через арт-объекты, наполнив помещение современными решениями. В центре появится студия звукозаписи, класс изобразительного искусства для детей и взрослых, многофункциональный актовый зал с возможностью зонирования, а также выставочная зона с панорамным остеклением, лекторий, коворкинг и кафе. Капремонт предусматривает полное обновление инженерных сетей, кровли, оборудование систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения. Особое внимание уделено шумоизоляции. Открытие центра запланировано к 1 сентября. В год своего 70-летия парк Ленина в Белгороде цветущий и прекрасный. К юбилею парка строители завершили основные этапы масштабной реконструкции, а озеленители создали невероятную атмосферу благодаря продуманной концепции цветочного оформления. К юбилею парка заработала фотовыставка «История места». Как рассказал Валентин Демидов, 7 тематических стендов разместили рядом с культовыми объектами парка – у входной арки, фонтанов, культурного центра «Октябрь» и танцплощадки. Эти стенды – мост между эпохами, сказал он. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Процветания вам!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

городом свинец, на Луганск и Донецк. В небе утреннем зарево тусклое, пыль военных дорог, враг пришел на порог.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июля, в регионе преимущественно ясно, без осадков. Днем термометр покажет до 27-30 градусов жары. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: От семьи до школы, от улицы до храма эта тема сегодня стоит особенно остро. Агрессия стала настолько привычной, что мы не замечаем ее. Она проникла во все поры и клетки общества. И перестала восприниматься как патологическое явление. Она стала обыденной, общепринятой и незамечаемой инструментом решения конфликтов и даже маркером крутизны или статуса. Агрессия как норма. Почему насилие стало фоновым шумом нашей жизни? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Почему агрессии становится больше? Или это только так кажется?
2: 2000 лет назад апостол Павел сказал удивительные слова. Он сказал, что от избытка сердца говорят уста. Вот, наверное, то, что аккумулируется сейчас в сердцах людей, это и выходит наружу.
1: Получается так, что я сама такая или всему виной окружающая действительность?
2: Люди, конечно, хотят услышать, что, конечно же, виновата окружающая действительность, что ни в коем случае не я, меня заставили, общество такое, мир такой. На самом деле, за все наши эмоции, чувства, состояния, то, что мы говорим, то, что мы испытываем в отношении событий или других людей, виноват только мы.
1: То есть агрессия – это скорее болезнь личная, а не симптом больного общества?
2: Если из 100% общества 80% будет агрессивных, то это уже будет болезнь общества. Поэтому

0: плавает в соленой воде, но сама не соленая.
1: Ну, с банки огурцами солеными, свежему огурцу не остаться
0: быть
1: свежим.
0: Сложно, да, конечно. Но все-таки у нас есть возможность. Это, конечно, тяжело, да. Но можно все-таки контролировать свои эмоции, контролировать свое состояние.
1: Продолжу эту тему с одной из острой и часто обсуждаемой темы про детей. И вот о чем пойдет речь. Если раньше нападения в школах были единичной новостью и, как говорится, из-за океана, то сегодня это и российская повестка в том числе. Грустно, а главное страшно.
0: Мне кажется, что сейчас слишком много прав дали детям. Прав у детей не должно быть больше, чем обязанностей. Это первое. И второе, как однажды сказал Черчилль, полная безнаказанность рождает полную вседозволенность. Отсутствие реального наказания за какие-то проступки ведет за собой то, что человек может позволить себе непозволительное. Но где такое было видано 30-40 лет назад, чтобы ученик мог негативно высказаться на учителя? Где было такое видано, чтобы, вызвав родителя в школу, боялся учитель? Это проблема того, что все поменялось с ног на голову.
1: Да, но почему? И как теперь это остановить?
0: Остановить-то возможно только лишь в том случае, когда родители примут на себя зону ответственности за поведение своих детей. Но не бывает так, что ребенок, хорошо воспитанный, читающий книги, общающийся с родителем, вдруг взял и пошел, совершил какое-то противоправное действие. Скорее всего, родители, не особо занимаются ребенком, не знают, чем он живет, в каких группах состоит, что ему интересно, почему он пошел в эту же школу. Ведь на самом деле, если у него в школе или в колледже все хорошо, он же не пойдет туда пакостить. Значит, там плохо. И это плохо началось по каким-то причинам не сразу. То есть это имело накопительный характер, и он уже, этот подросток, быть может, не сумел справиться с какими-то своими негативными чувствами, с гневом, и пошел с обостренным чувством справедливости искать этой справедливости.
1: То, что вы сейчас сказали, выглядит так, что учреждение образовательное, оно должно как минимум видеть, наблюдать ситуации напряжения, какие-то тревожные ситуации у себя внутри. А родитель должен в том числе быть внимательным к этому ребенку, к своему ребенку. То есть выходит, что, коль случается такая ситуация, то две стороны, родитель и общественность в образовательном учреждении, просто просмотрели. Так получается?
0: Я бы, наверное, разделил зону ответственности. 70% семья, 30% учебное заведение. Потому что благословение на воспитание ребенка лежит на родителях.
1: Но вот смотрите, получается, что все-таки проблема-то появилась в школе у ребенка, с которой он пришел назад с автоматом или еще с чем-то, с каким-то оружием. То есть эта проблема была создана в стенах школы, не в семье.
0: Вопрос другой. А кто ему дал право решать эту проблему?
1: Но источник-то проблемы вовсе не в семье выходит.
0: Является учеником, у которого есть свои обязанности в отношении учителя. Если вдруг ему что-то не нравится, и он пришел решать так свою проблему. Вот тут состоит вопрос в том, что родители не научили решать проблему, которая у него возникла.
1: Тут вопрос второй возникает. Проблема номер два, что у ребенка нет социально одобряемых шаблонов поведения, которые по вашей версии должны формулироваться в семье. Или все-таки общество здесь тоже принимает участие?
0: Школа является помощником семьи в воспитательном процессе. В каждом учебном заведении есть воспитательный процесс, но он не является фундаментальным. Фундаментальным является отношение в семье и дома. И поэтому то, что в семье говорится, как поступать в конфликтных ситуациях, если тебе что-то не нравится, то на самом деле есть выход другой. Вот тебе поставили, как по моему мнению, незаслуженную оценку или как-то не так оценили твой внешний вид. И по идее дома должны родители научить ребенка реагировать на данную ситуацию. Причем реагировать со знаком плюс. Агрессию подростков часто возникает ровно тогда, когда ребенок не чувствует себя любимым. Если ребенка любят, не требуют от него каких-то выгодных поведений. Ведь на самом деле много родителей хотят видеть не счастливых детей, а выгодных, успешных. Чтобы ребенок как бы не мешал мне жить. Ты учись, меня как бы не беспокой. Живи так, чтобы меня не беспокоили по поводу тебя. А если там любовь?
1: А как должна выражаться любовь? В чем? В поговорить? В обнять?
0: А вообще узнать, что любит ребенок? Какие у него тревоги?

0: страхи, что ему нравится, какие у него, быть может, проблемы, быть может, он чего-то боится, о чем-то переживает и не чувствует поддержки элементарно от родителей.
1: А как определить, какие ранние признаки того, что ребенок жертва или, может быть, вот он скоро станет инициатором подобного нападения? Есть ли что-то, на что можно опереться, посмотреть, увидеть?
0: В первую очередь, конечно, родителям необходимо сделать, когда дети замыкаются, когда мы видим какие-то яркие выражения их внешнего вида. Как ребенок разговаривает, отношения мамы, папы, тон разговора, интересы. Дорогие родители, у вас есть дети. Уделяйте внимание им. Есть такое понятие «лжезаботливая мама». Это означает, что вот она со школы забрала, бегом-бегом на машине его к репетитору, от репетитора на танцы, с танцев на английский. Ребенок будет знать английский, уметь танцевать. У него будут хорошие оценки. Все прекрасно. Но ребенку нужна мама, с которой можно обняться, с которой можно о чем-то по-женски посекретничать. И вот эти родительские отношения не заменит ни один репетитор. А нужна мама, и папа нужен.
1: Ну, другая тема. Агрессия в коллективе. Агрессия в таких коллективах, она становится инструментом карьерной борьбы, а то и вовсе способом снятия накопленного напряжения. Почему в коллективах застревают в инфантильных моделях коммуникации?
0: Потому что, наверное, по-другому не умеют. Человек – такое существо, которое часто идет пути наименьшего сопротивления. То есть, иными словами, как сделать так, чтобы в коллективе поднять свою самооценку?
1: Как? Это понизить чужую, да?
0: К сожалению. То есть человек начинает делать так, что я же с собой ничего делать не хочу. Работать над собой – это же колоссальный труд. Это уже очень тяжело. И поэтому я работать над собой не буду. Но самооценку поднять хочу. И, соответственно, чтобы я был выше других, а при этом сам не поднялся, нужно опустить всех остальных. И человек сам начинает агрессивно вести себя по отношению к другим. То есть как бы сам морально опускает других людей. И при этом он сам считает себя возвышенным.
1: В нынешний период времени, вот в наше время, люди стали более несдержанными, нетерпимыми по отношению друг к другу.
0: В наше время, понимая оперативную обстановку, человек находится в состоянии тревоги. И это состояние тревоги, он куда-то выливает. Этих эмоций у нас скапливается в течение много, и мы, бывает, за какие-то мелочи можем высказать свое недовольство в отношении другого человека, потому что нам страшно. Этот страх, тревога, они как раз-таки выдают наше раздражение.
1: Как стать препятствием этой болезненной коммуникации? И, в принципе, нужно ли становиться этим препятствием?
0: Есть такое понятие «психологические границы личности». Психологические границы личности, они устанавливаются только двумя словами. Да и нет. То есть где-то мы позволяем с собой так общаться, а где-то не позволяем. Этот человек, он кому-то позволяет к себе так относиться. Например, в коллективе один, второй, третий, я от него стерплю какие-то скабрезности и плохие слова, а от двух-трех других не стерплю и сделаю им замечания. Или наоборот, сам в отношении их применю какую-то агрессию. Вопрос другой. Вопрос моего разрешения.
1: Да, это понятно. Но если я вижу, что, например, что-то как-то с вами разговаривают, и мне это не нравится, я должна вмешаться и сказать: стоп, так нехорошо, давайте-ка не надо к этому человеку так. Вот вмешиваться нужно?
0: Любой христианин обязан вмешаться тогда, когда совершается неправда. Если мы видим, что кого-то обижают, знаете, вот как Христа распинали. Кстати, если был бы кто-то, вышел бы и сказал: не делайте, пожалуйста, этого. Не надо. Ну, хорошее. Ни одного, к сожалению, не нашлось.
1: А потому что что? Страшно людям? Да,
0: людям страшно, потому что понимаешь, что если ты вступишься за другого человека, то вот вектор направленности и той самой агрессии, он придет на тебя.
1: Да. Про агрессию в церкви. Часто источником таких конфликтов становятся пожилые прихожанки, которые пытаются воспитать других посетителей, да, забывая о главных христианских правилах. Ну, например, я здесь главная, да, я знаю, как свечку ставить. Это отпугивает молодежь. И получается, что здесь агрессия – это подмена духовной работы, так, внешней, такой обрядовостью и желание утвердить свою власть.
0: Ну, наверное, нужно понимать, что есть поведение христиан, а есть христианское учение. Наше православное учение говорит о том, что Бог есть любовь, и мы принимаем любого человека, который переступает порог храма. Церковь же именуется как, вы знаете, духовная врачебница.
1: То есть?
0: Духовная больница. То есть человек, он, который переступил порог храма, он понимает, что со мной что-то не так, пойду я схожу в храм. Ну, гневлив я, раздражителен я. Или какие-то другие страсти есть во мне, я пришел к Богу и сказал: искать помощи в борьбе с той страстью, которая у меня есть. Вопрос в том, что ведь может эта самая милая бабушка, она пришла тоже искать помощи в церкви со своей раздражительностью. Это, знаете, как в больнице. У одного болит рука, у другого болит нога, у третьего насморк. Ну, странно будет, если будут друг друга осуждать.
1: Вы как-то пресекаете такое недоброжелательное поведение?
0: Мы как-то просим о том, чтобы церковь была открыта для любого приходящего. Что каждый человек, вне зависимости от ситуации, имеет право и возможность переступить порог храма.
1: А как вы считаете, агрессия становится больше тогда и там, где нет духовности?
0: Тогда, когда есть внутри пустота. Но вот тогда это место может заполняться агрессией. Тогда, когда я ставлю себя всегда выше других людей, которые есть вокруг меня. То есть я понимаю, что я куда бы ни зашел, в любой ситуации я главный. И гордость в том числе.
1: А как вы думаете, можно ли создать моду на эмпатию и на ненасилие, скажем так? Возможен ли такой вирусный тренд в современной системе?
0: Конечно, возможно. Если каждый из нас начнет работать над собой, вполне возможно создать то, что вы сказали, трендом, тогда, когда человек начнет внимательно относиться к себе, уважать других, и он поймет, что от этого ему хорошо. Знаете, вот агрессия возникает, наверное, там, где человек не умеет благодарить. Отсутствие благодарности за то, что нас окружает вообще в принципе. Люди, время, быт какой-то. И порождает недовольство. А недовольство порождает агрессию.
1: Я бы сказала, что агрессия – это для слабых, а спокойствие – удел сильных.
0: Конечно. Тот, кто умеет сдержать свои эмоции, даже когда ему плохо, он сильный человек.
1: Знаете, еще Михаил Литвак, психолог, сказал такую фразу: «Грызи гранит науки, а не глотку своему ближнему, если уж так хочется что-то грызть». Я прям очень согласна с этой фразой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Об этом сообщили Минобороны. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Восток». Накануне начальник генштаба Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских подразделений в сторону Славянска и Николаевки. На этой неделе Госдума продолжит рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь о введении запрета на получение российского гражданства или права на проживание для лиц с непогашенной судимостью за любые преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами. В случае выявления такого факта у уже проживающих разрешения будут аннулированы. По словам Володина, планируется обсудить и другие законопроекты. Проекты в миграционной сфере. Основной принцип остается неизменным, сказал он. Допуск в страну должны получать только те, кто соблюдает российские законы, владеет русским языком, уважает российскую культуру и веру. Жители других регионов, которые с 18 по 20 сентября будут находиться в Москве, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на столичных участках. Для голосования в Москве необходимо заранее подать заявление через систему «Мобильный избиратель». Сделать это можно с 3 августа по 14 сентября на госуслугах, в центрах «Мои документы» или территориальной избирательной комиссии. Участки будут работать все 3 дня с 8 утра до 8 вечера. Молодость, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, заканчивается в 45 лет, сообщили гериатры Минздрава. Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что возраст молодежи в стране необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. В этом году разрешение на открытие пляжного сезона получили 89 пляжей Анапы. Об этом сообщили в правительстве. Еще 12 участков пока проходят экспертизу. На побережье продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024-го. На пляже Анапы дополнительно завозят чистый песок. За ходом работ следит Роспотребнадзор. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июля, в регионе преимущественно ясно, без осадков. Днем термометр покажет до 27-30 градусов жары. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Об этом сообщили Минобороны. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Восток». Накануне начальник генштаба Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских подразделений в сторону Славянска и Николаевки. На этой неделе Госдума продолжит рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь о введении запрета на получение российского гражданства или права на проживание для лиц с непогашенной судимостью за любые преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами. В случае выявления такого факта у уже проживающих разрешения будут аннулированы. По словам Володина, планируется обсудить и другие законопроекты. Проекты в миграционной сфере. Основной принцип остается неизменным, сказал он. Допуск в страну должны получать только те, кто соблюдает российские законы, владеет русским языком, уважает российскую культуру и веру. Жители других регионов, которые с 18 по 20 сентября будут находиться в Москве, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на столичных участках. Для голосования в Москве необходимо заранее подать заявление через систему «Мобильный избиратель». Сделать это можно с 3 августа по 14 сентября на госуслугах, в центрах «Мои документы» или территориальной избирательной комиссии. Участки будут работать все 3 дня с 8 утра до 8 вечера. Молодость, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, заканчивается в 45 лет, сообщили гериатры Минздрава. Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что возраст молодежи в стране необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. В этом году разрешение на открытие пляжного сезона получили 89 пляжей Анапы. Об этом сообщили в правительстве. Еще 12 участков пока проходят экспертизу. На побережье продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024-го. На пляже Анапы дополнительно завозят чистый песок. За ходом работ следит Роспотребнадзор. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами надыр.

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 21 июля, в регионе ожидается облачная или пасмурная погода. Местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 21, в дневные часы до 23-25 градусов. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородская область получит 5,4 миллиарда рублей на модульные котельные. Эти средства позволят региону приобрести несколько десятков аппаратов и подключить их к сетям теплоснабжения. Михаил Мишустин отметил, что ситуация в приграничных регионах находится на особом контроле. Правительство оказывает необходимую помощь для обеспечения деятельности предприятий, работы базовой инфраструктуры, в первую очередь топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, чтобы в домах, а также в детских садах, больницах, поликлиниках и других наиболее значимых для жителей учреждениях были электричество, вода и тепло, сказал премьер-министр. Один человек погиб, трое получили ранения после новых атак беспилотников на Белгородскую область. Вчера в Белгородском округе на дороге Малиновка-Отрадная дрон ударил по мотоциклу. Водитель погиб, его личность удалось установить только сегодня. В Дубовом после атаки на коммерческий объект пострадали двое мужчин, повреждены три автомобиля. Еще один мужчина получил ранение при ударе беспилотника по коммерческому объекту в Белгороде. Кроме автомобиля и здания, повреждения получил остановочный павильон. Один белгородец погиб, еще четверо получили ранения при атаках ВСУ в поселке Октябрьский, где произошел взрыв дрона на предприятии. На месте пострадали здания, грузовой и два легковых автомобиля. Белоблводоканал устранил более 8 тысяч засоров на сетях водоотведения региона с начала 2026 года. Ежедневно сотрудники водоканала устраняют порядка 45 засоров на сетях канализации. Самое большое количество ликвидируют специалисты участков эксплуатации канализационных сетей в Белгородском, Старооскольском и Губкинском округах. За два года число засоров увеличилось на 10%. Причина их возникновения – нецелевое использование системы канализации, попадание нерастворимых в воде веществ и посторонних предметов, которые провоцируют непроходимость трубопроводов, а значит, излив стоков. Чаще всего причинами засоров становятся влажные салфетки, остатки пищевых продуктов, бытовой и строительный мусор. Специалисты просят вас быть внимательными и уважать труд людей. В Белгородском округе временно изменили движение нескольких пригородных автобусных маршрутов. До особого распоряжения автобусы, следующие в направлении Никольского, будут доезжать только до остановки Таврова-2. Изменения коснулись маршрутов 111, 117У, 134, 146, 146А, 154. О возвращении транспорта к обычным схемам движения сообщат дополнительно. Пассажирам рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании маршрута. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых дорог!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Тысячи путей, тысячи дорог. Надо выбрать лишь один.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 21 июля, в регионе ожидается облачная или пасмурная погода. Местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 21, в дневные часы до 23-25 градусов. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев опубликовал сообщение оперштаба. Сегодня в городе Шебекино беспилотник неонацистских киевских террористов целенаправленно и цинично ударил по пассажирскому автобусу. По предварительным данным, погибли 5 мирных жителей, включая несовершеннолетнего. 4 женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются. Это очередная трагедия как для родных и близких, так и для всех жителей области. Примите наши искренние соболезнования. Кроме того, ранения получили 23 мирных жителя, среди которых подросток. В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний парень. 3 из них в крайне тяжелом состоянии. После стабилизации состояния переведем раненых в медучреждение Белгорода, написал Шуваев. К другим новостям. Белгородская область получит 5,4 миллиарда рублей на модульные котельные. Эти средства позволят региону приобрести несколько десятков аппаратов и подключить их к сетям теплоснабжения. Михаил Мишустин отметил, что ситуация в приграничных регионах находится на особом контроле. Правительство оказывает необходимую помощь для обеспечения деятельности предприятий, работы базовой инфраструктуры, в первую очередь топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, чтобы в домах, а также в детских садах, больницах, поликлиниках и других наиболее значимых для жителей учреждениях были электричество, вода и тепло, сказал премьер-министр. Белобл-водоканал устранил более 8000 засоров на сетях водоотведения региона с начала 2026 года. Ежедневно сотрудники водоканала устраняют порядка 45 засоров на сетях канализации. Самое большое количество ликвидируют специалисты участков эксплуатации канализационных сетей в Белгородском, Староскольском и Губкинском округах. За 2 года число засоров увеличилось на 10%. Причина их возникновения – нецелевое использование системы канализации, попадание нерастворимых в воде веществ и посторонних предметов, которые провоцируют непроходимость трубопроводов, а значит, излив стоков. Чаще всего причинами засоров становятся влажные салфетки, остатки пищевых продуктов, бытовой и строительный мусор. Специалисты просят вас быть внимательными и уважать труд людей. В Белгородском округе временно изменили движение нескольких пригородных автобусных маршрутов. До особого распоряжения автобусы, следующие в направлении Никольского, будут доезжать только до остановки Таврова-2. Изменения коснулись маршрутов 111, 117У, 134, 146, 146А, 154. О возвращении транспорта к обычным схемам движения сообщат дополнительно. Пассажирам рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании маршрута. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых дорог.
2: Время ваших песен на радио Z.

День Победы, как будто это было лишь вчера. Но много лет с тех пор уж пролетело, а раны все затнятся до утра.

затишье, а может это сон. Контужен он лежит на поле брани, его однополчанин ранен.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Время ваших песен на радио «Зет».

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 21 июля, в регионе ожидается облачная или пасмурная погода. Местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 21, в дневные часы до 23-25 градусов. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
2: Время ваших песен на радио Z.

тени. Заплачет кто-то рядом,

благо мира душу приоткрой. Добро верши и всем его дари, но не торгуй добром и добротой.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Время ваших песен на Радио Z.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Участие в третьем саммите «Россия и Африка», намеченном на октябрь 2026-го, уже подтвердили свыше 30 государств континента. Об этом сообщил директор Департамента государства Африки МИД России Анатолий Башкин. По словам дипломата, с учетом, что всего в Африке насчитывается 54 государства, это весьма высокий показатель. Башкин отметил, что впереди еще есть время и процесс согласования продолжается. Список государств, выражающих готовность направить свои делегации, ежедневно расширяется. Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании кредитных договоров от их имени. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что в России, несмотря на сокращение числа случаев кредитного мошенничества, сохраняется опасность оформления мошенниками займа на человека без его ведома. В уведомлении должны быть указаны индивидуальные условия, процентная ставка, сумма займа, срок возврата, информация о возможности отказаться от получения кредита, если его сумма выше 50 тысяч рублей. Оповещение должно будет производиться в течение 15 минут через контактные данные заемщика или госуслуги. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил модернизировать программу мат-капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Общественник отметил, что мат-капитал остается главным инструментом демографической политики. За первые 10 лет действия программы, запущенные в 2007 году, родилось около 3 миллионов детей, однако сейчас система требует актуализации. Рыбальченко пояснил, что покупательная способность мат-капитала существенно снизилась. Если раньше на эти средства можно было приобрести 8 квадратных метров жилья, то теперь только 5. Сборная России осталась на 35-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола после завершения чемпионата мира. На счету российской команды 1529 очков. Чемпионом мира по футболу стала сборная Испании. Команда одержала победу над Аргентиной с минимальным счетом 1-0 в финальном матче турнира. Что касается внутренних чемпионатов, «Зенит» в 10-й раз завоевал Суперкубок России, победив по пенальти «Спартак». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслуживают?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радіо З.
1: Світало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строй.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Для героев наших времен нет понятия дня и ночи. Сотни тысяч мужских имен

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 21 июля, в регионе ожидается облачная или пасмурная погода. Местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 21, в дневные часы до 23-25 градусов. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Может быть и правда, не место девчонкам на фронте. Война для мужчин – это дело отважных сынов. Но ночью и днем неустанно девчонки с метроты со света того возвращают домой пацанов. Война – это боль, это грязь, это слезы и ярость. Война – это кровь, это крик, это стоны и страх. Но эти девчонки на этой войне не сломались. И ярко горит огонек в этих чистых сердцах. Лишения терпят они наравне с мужиками. И страшно им так же, и так же охота домой. А дома ждут дети и муж, и так хочется к маме. Пока что приходится каждой справляться самой. Откуда в них силы находятся, чтоб улыбаться? Откуда находится время подкрасить глаза? Сквозь слезы и боль научились девчонки смеяться. Им в старости точно найдется, что внукам сказать. Найдутся мужчины, что будут со мной не согласны. Мол, женщине место на кухне, вари, жари, мой. Но если бы не было этих сестричек прекрасных, не все пацаны бы вернулись живыми домой. Татьяна Витязь.

0: оповещения. Подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В 2026 году белгородские дети-сироты получат 210 квартир. Власти уже приобрели 61 жилое помещение. В Равенском, Шебекинском и Ивнянском округах работы завершены. В зоне риска Староскольский, Красногвардейский и Валуйский округа. Там снижены темпы строительства, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора. Он поставил задачу главам этих округов до 1 августа представить план по исправлению ситуации. Выполнить программу необходимо до 1 октября. Следственный комитет России взял на контроль расследование дела о невыплате зарплаты в Белгородской области. В соцсетях появилась информация о том, что Белгородская коммерческая организация длительное время не платила сотрудникам в нескольких регионах страны. Следственные органы Белгородской области возбудили по данному факту уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Станиславу Захарову докладывать ему о ходе расследования. 750 белгородских школьников поедут на отдых в Краснодарский край. Первая группа уже отправилась в детские лагеря. Приоритетное право на путевки у детей из приграничья, детей-участников СВО, многодетных семей и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Узнать подробности и записаться можно через классных руководителей и директоров школ. Всего в этом году за пределами региона отдохнут 16,5 тысяч ребят. Средства на это выделило правительство России. Александр Шуваев поблагодарил за помощь президента, председателя правительства и коллег-губернаторов. В областном Минздраве работает горячая линия для родственников пострадавших. +7 47 22 23 58 58. Каждому пациенту оказываем медицинскую помощь в полном объеме. Все необходимое для оказания помощи есть, ситуацию контролируем. На связи с федеральными центрами. Если потребуется перевод, он будет оперативно организован, написал глава Минздрава Андрей Конников. Белгородский театр «Кукол» стал дипломантом Славянского базара в Витебске. Коллектив удостоен награды за спектакль «Сказки Поднебесной», за сохранение древней китайской мудрости, красочное оформление и искренность. Белгородские кукольники – постоянные участники творческого форума славянских народов. В этом году на сцене Белорусского театра «Лялька» свои работы показали 8 коллективов из разных городов России и Беларуси. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Процветания вам!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Опять-таки ребята с нашего двора, белгородский автор-исполнитель Константин Гительман. Слушаем песню «После боя».
1: После боя, после боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома, за письменным столом. Пишешь мне письмо, не зная, живой я или нет.

спокойно здесь, как в сказке. Здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ о том, как нас вчера бомбили. Я тебе не напишу, как ложились рядом мины. Я тебе не расскажу, и что больше Сашка с Вовкой не пошлют домой привет, и что был вчера я ранен

ответ я расскажу тебе, родная, как я тебя люблю, как вовек твои объятия. Забыть я не смогу, а что попали в окружение, даже и не намекну. И если буду жив сегодня, завтра,

Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ. После боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома, за письменным столом. Пишешь мне письмо, не зная, живое или нет.

0: И спокойно здесь, как в сказке, здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 21 июля, в регионе ожидается облачная или пасмурная погода. Местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 21, в дневные часы до 23-25 градусов. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Участие в третьем саммите России и Африка, намеченном на октябрь 2026-го, уже подтвердили свыше 30 государств континента. Об этом сообщил директор Департамента государства Африки МИД России Анатолий Башкин. По словам дипломата, с учетом, что всего в Африке насчитывается 54 государства, это весьма высокий показатель. Башкин отметил, что впереди еще есть время и процесс согласования продолжается. Список государств, выражающих готовность направить свои делегации, ежедневно расширяется. Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании кредитных договоров от их имени. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что в России, несмотря на сокращение числа случаев кредитного мошенничества, сохраняется опасность оформления мошенниками займа на человека без его ведома. В уведомлении должны быть указаны индивидуальные условия, процентная ставка, сумма займа, срок возврата, информация о возможности отказаться от получения кредита, если его сумма выше 50 тысяч рублей. Оповещение должно будет производиться в течение 15 минут через контактные данные заемщика или госуслуги. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил модернизировать программу мат-капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Общественник отметил, что мат-капитал остается главным инструментом демографической политики. За первые 10 лет действия программы, запущенные в 2007 году, родилось около 3 миллионов детей, однако сейчас система требует актуализации. Рыбальченко пояснил, что покупательная способность мат-капитала существенно снизилась. Если раньше на эти средства можно было приобрести 8 квадратных метров жилья, то теперь только 5. Сборная России осталась на 35-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола после завершения чемпионата мира. На счету российской команды 1529 очков. Чемпионом мира по футболу стала сборная Испании. Команда одержала победу над Аргентиной с минимальным счетом 1-0 в финальном матче турнира. Что касается внутренних чемпионатов, «Зенит» в 10-й раз завоевал Суперкубок России, победив по пенальти «Спартак». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Воинам погибшим

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 21 июля, в регионе ожидается облачная или пасмурная погода. Местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 21, в дневные часы до 23-25 градусов. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Силовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, по данным Министерства обороны, в одном из сел Харьковской области газоперерабатывающий завод поражен нашими гераниями. Однако и противник не дремлет, в сторону России, в том числе из Харьковской области, сотни дронов ежедневно. Какова сейчас обстановка и с дроновыми атаками, и с ситуацией на линии фронта Казачья Лопань, Волчанск, Купинск?
2: На нашем харьковском направлении, которое, естественно, включает Белгородское приграничье, своего рода образовалось два фронта. Первый фронт – это линия боевого соприкосновения, и второй фронт – это, ну, условно назовем его, воздушная война в приграничье. Противник с каждым днем наращивает удары по территории Белгородского региона. Так как линия боевого соприкосновения непосредственно примыкает к государственной границе, они не только атакуют дронами, не только используют реактивную систему залпового огня и дальнобойную артиллерию, ну и ствольную артиллерию, а также самоходные артиллерийские установки, которые наносят удары непосредственно вблизи границы с Белгородским регионом. Одна из задач ВСУ на харьковском направлении – продолжать и наращивать усилия, комбинированные комплексные удары по территории Белгородского региона. Наши приоритетные задачи в небе – в первую очередь уничтожить всю газово-распределительную систему. Второй момент – продолжается и усиливается нанесение ударов наших и воздушными, и наземными средствами поражения, железнодорожные узлы и станции разгрузок, которые приближаются к линии боевого соприкосновения. Железнодорожные узлы, включая Харьков-Пассажирский, Харьков-Сортировка, и на территории Харьковской области все эти железнодорожные узлы фактически входят в своеобразные тыловые базы Харькова. Слатино. Вроде бы неприметная такая станция, но она играет очень важную оперативно-тактическую задачу. Электрички ходят. 4-5 вагонов. Один вагон

0: Как увеличивается? Сейчас дроны ФПВ противника уже, к сожалению, залетают и воздушное пространство самого Белгорода. Сигналы ракетная опасность. Минувшие выходные. Удары с помощью реактивной системы залпового огня. Глубоко модернизированный. Установка старая, советская, проверена. ГРАД-БМ-21. Использует противник авиацию. Бомбы УМПК. Взлет произошел с нескольких аэродромов. Взлетают МИГи и Сушки. Сообщение оперштаба по линии боевого соприкосновения. Были нанесены удары по линии боевого соприкосновения между Харьковской и Белгородской областями и между Белгородской, Сумской и Курской областями. И потом сразу отбой. Противник постоянно маневрирует, нанося комплексные удары. Им нужно все-таки найти какие-то бреши в нашей системе ПВО. И попытаться до конца разрушить всю энергетическую структуру Белгорода и прилегающих населенных пунктов. Слава богу, наши средства ПВО сбивали все, что могли. Но невозможно сбить, конечно, 100%. Как таковой, к сожалению, единой системы ПВО до сих пор у нас еще не создано. С учетом вот этих нынешних обстрелов, в результате комплексных, комбинированных ударов в сторону и не только приграничья, но и глубину России, где противник использует и крылатые, и баллистические ракеты, и тяжелые ударные дроны, которые могут залетать уже до 1000 километров. У нас еще единой системы пока еще не создано, хотя эта работа идет. Я не говорю Украина, у них там пусть решето будет, это показали даже удары по Киеву. Ну, не срабатывает у них сейчас система ПВО, как мы говорим, дырявая, не дырявая. Ну, наши ракеты и баллистика, и крылатые туда залетают. Сохранять надо бдительность, особенно при нанесении воздушных вот этих ракетно-дроновых ударов. И нужно понимать, что это не закончится завтра и послезавтра. Пока мы не установим прочную зону безопасности, в первую очередь на Харьковском направлении, такая ситуация, к сожалению, пока будет сохраняться.
1: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.
2: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая. И память останется навеки с нами.

полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солоха выдернул чеку, чтобы забрать с собой

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В 2026 году белгородские дети-сироты получат 210 квартир. Власти уже приобрели 61 жилое помещение. В Равинском, Шебекинском и Ивнянском округах работы завершены. В зоне риска Староскольский, Красногвардейский и Валуйский округа. Там снижены темпы строительства, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора. Он поставил задачу главам этих округов до 1 августа представить план по исправлению ситуации. Выполнить программу необходимо до 1 октября. Следственный комитет России взял на контроль расследование дела о невыплате зарплаты в Белгородской области. В соцсетях появилась информация о том, что Белгородская коммерческая организация длительное время не платила сотрудникам в нескольких регионах страны. Следственные органы Белгородской области возбудили по данному факту уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Станиславу Захарову докладывать ему о ходе расследования. 750 белгородских школьников поедут на отдых в Краснодарский край. Первая группа уже отправилась в детские лагеря. Приоритетное право на путевки у детей из приграничья, детей-участников СВО, многодетных семей и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Узнать подробности и записаться можно через классных руководителей и директоров школ. Всего в этом году за пределами региона отдохнут 16,5 тысяч ребят. Средства на это выделило правительство России. Александр Шуваев поблагодарил за помощь президента, председателя правительства и коллег-губернаторов. В областном Минздраве работает горячая линия для родственников пострадавших. +7 47 22 23 58 58. Каждому пациенту оказываем медицинскую помощь в полном объеме. Все необходимое для оказания помощи есть, ситуацию контролируем. На связи с федеральными центрами. Если потребуется перевод, он будет оперативно организован, написал глава Минздрава Андрей Конников. Белгородский театр «Кукол» стал дипломантом Славянского базара в Витебске. Коллектив удостоен награды за спектакль «Сказки Поднебесной», за сохранение древней китайской мудрости, красочное оформление и искренность. Белгородские кукольники – постоянные участники творческого форума славянских народов. В этом году на сцене Белорусского театра «Лялька» свои работы показали 8 коллективов из разных городов России и Беларуси. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Процветания вам!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально.

тебя, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

ни шагу назад. Пускай дождь или град, то не ради наград, а по долгу отечеству и сердце зову. Он пример для ребят, в ночь уходит.

0: Радио З.
1: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя.

трясет и трясет.

Странно, но не было больно. Было больше обидно. Да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно. Как я полз по земле, чтоб еще раз, ну хоть еще один разок увидеть тебя, мама.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 21 июля, в регионе ожидается облачная или пасмурная погода. Местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 21, в дневные часы до 23-25 градусов. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Меня зовут Рома. Я учусь в первом классе, но только сейчас я не хожу в школу. Я очень скучаю по своим одноклассникам и учителю. Хочу вернуться за парту в школу. Я живу в Белгороде и часто слышу, как стреляют по нашему городу. Это страшно. Но я верю, что ты меня защитишь. Ты сильный, храбрый и никогда не дашь в обиду детей. Возвращайся домой с победой. Мы все тебя очень-очень ждем.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 21 июля, в регионе ожидается облачная или пасмурная погода. Местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 21, в дневные часы до 23-25 градусов. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: моя родина.
1: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.
2: Геннадий Тимофеевич, по данным Министерства обороны, в одном из сел Харьковской области газоперерабатывающий завод поражен нашими гераниями, однако и противник не дремлет, в сторону России, в том числе из Харьковской области, сотни дронов ежедневно. Какова сейчас обстановка и с дроновыми атаками, и с ситуацией на линии фронта Казачья Лопань, Волчанск, Купинск?
3: На нашем Харьковском направлении, которое, естественно, включает Белгородское приграничье, своего рода образовалось два фронта. Первый фронт – это линия боевого соприкосновения, и второй фронт – это, ну, условно назовем его, воздушная война в приграничье. Противник с каждым днем наращивает удары по территории Белгородского региона. Так как линия боевого соприкосновения непосредственно примыкает к государственной границе, они не только атакуют дронами, не только используют реактивную систему залпового огня и дальнобойную артиллерию, ну и ствольную артиллерию, а также самоходные артиллерийские установки, которые наносят удары непосредственно вблизи границы с Белгородским регионом. Одна из задач ВСУ на Харьковском направлении – продолжать и наращивать усилия, комбинированные комплексные удары по территории Белгородского региона. Наши приоритетные задачи в небе – в первую очередь уничтожить всю газово-распределительную систему. Второй момент – продолжается и усиливается нанесение ударов наших и воздушными, и наземными средствами поражения, железнодорожные узлы и станции разгрузок, которые приближаются к линии боевого соприкосновения. Железнодорожные узлы, включая Харьков-пассажирский, Харьков-сортировка, и на территории Харьковской области все эти железнодорожные узлы фактически входят в своеобразные тыловые базы Харькова. Слатино. Вроде бы неприметная такая станция, но она играет очень важную оперативно-тактическую задачу. Электрички ходят. 4-5 вагонов. Один вагон используется для перевозки пассажиров, а три – материальные средства, провизия, боеприпасы, обмундирование, продовольствие, которое потом распределяется по участкам фронта. Наносятся удары именно по железнодорожным составам, локомотивным депо и станции разгрузки на примере, как я уже сказал, Слатино. Дергачи фактически это основная тыловая база противника на северном участке Харьковского направления. Туда постоянно прибывают на переформирование дополнительные резервы со стороны Харькова, наемники, которые прибыли в Харьков касательно нанесения ударов по Белгородскому приграничью. Количество дроновых атак увеличивается. Сейчас дроны ФПВ противника уже, к сожалению, залетают и воздушное пространство самого Белгорода. Сигналы «Ракетная опасность». Минувшие выходные. Удары с помощью реактивной системы залпового огня. Глубоко модернизированный. Установка старая, советская, проверена. «Град БМ-21». Использует противник авиацию. Бомбы УМПК. Взлет произошел. С нескольких аэродромов взлетают «Миги» и «Сушки». Взлет произошел. Сообщение оперштаба по линии боевого соприкосновения. Были нанесены удары по линии боевого соприкосновения между Харьковской и Белгородской областями и между Белгородской, Сумской и Курской областями. И потом сразу отбой. Противник постоянно маневрирует, нанося комплексные удары. Им нужно все-таки найти какие-то бреши в нашей системе ПВО. И попытаться до конца разрушить всю энергетическую структуру Белгорода и прилегающих населенных пунктов. Слава богу, наши средства ПВО сбивали все, что могли. Невозможно сбить, конечно, 100%. Как таковой, к сожалению,

0: идет. Я не говорю Украина, у них там пусть решето будет, это показали даже удары по Киеву. Ну, не срабатывает у них сейчас система ПВО, как мы говорим, дырявая, не дырявая. Ну, наши ракеты и баллистика, и крылатые туда залетают. Сохранять надо бдительность, особенно при нанесении воздушных вот этих ракетно-дроновых ударов. И нужно понимать, что это не закончится завтра и послезавтра. Пока мы не установим прочную зону безопасности, в первую очередь на Харьковском направлении, такая ситуация, к сожалению, пока будет сохраняться.
1: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.

0: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
0: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
0: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

в жизнь. Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 21 июля, в регионе ожидается облачная или пасмурная погода. Местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 21, в дневные часы до 23-25 градусов. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: От семьи до школы, от улицы до храма эта тема сегодня стоит особенно остро. Агрессия стала настолько привычной, что мы не замечаем ее. Она проникла во все поры и клетки общества. И перестала восприниматься как патологическое явление. Она стала обыденной, общепринятой и незамечаемой инструментом решения конфликтов и даже маркером крутизны или статуса. Агрессия как норма. Почему насилие стало фоновым шумом нашей жизни? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Почему агрессии становится больше? Или это только так кажется?
2: 2000 лет назад апостол Павел сказал удивительные слова. Он сказал, что от избытка сердца говорят уста. Вот, наверное, то, что аккумулируется сейчас в сердцах людей, это и выходит наружу.
1: Получается так, что я сама такая или всему виной окружающая действительность?
2: Люди, конечно, хотят услышать, что, конечно же, виновата окружающая действительность, что ни в коем случае не я, меня заставили, общество такое, мир такой. На самом деле, за все наши эмоции, чувства, состояния, то, что мы говорим, то, что мы испытываем в отношении событий или других людей, виноват только мы.
1: То есть агрессия – это скорее болезнь личная, а не симптом больного общества?
2: Если из 100% общества 80% будет агрессивных, то это уже будет болезнь общества. Поэтому все начинается с самого человека. Хотим мы этого или не хотим, но преподобный Серафим Саровский сказал замечательные слова. «Спаси сам, вокруг тебя тысячи спасутся». Если взять эти же слова за основу, то будь агрессивный сам, и вокруг тебя все станут агрессивны. Потому что это то, что передается, чем можно заразиться.
1: Да, только смотрите, если говорить, что это вирус, агрессия, то получается, что я и сам-то не очень хочу, но если меня заразили этим вирусом, то я тоже таковым стал. Агрессивным.
2: Я могу, знаете, быть немножко закрытым. Есть очень приятный пример, который привел один из современных афонских подвижников. Есть пример рыбы. И будь как рыба, которая плавает в соленой воде, но сама не соленая.
1: Ну, с банки огурцами солеными, свежему огурцу не остаться
2: быть
1: свежим.
2: Быть сложно, да, конечно. Но все-таки у нас есть возможность. Это, конечно, тяжело, да. Но можно все-таки контролировать свои эмоции, контролировать свое состояние.
1: Продолжу эту тему с одной из острой и часто обсуждаемой темы про детей. И вот о чем пойдет речь. Если раньше нападения в школах были единичной новостью и, как говорится, из-за океана, то сегодня это и российская повестка в том числе. Грустно, а главное, страшно.
2: Мне кажется, что сейчас слишком много прав дали детям. Прав у детей не должно быть больше, чем обязанности. Это первое. И второе, как однажды сказал Черчилль, полная безнаказанность рождает полную вседозволенность. Отсутствие реального наказания за какие-то проступки ведет за собой то, что человек может позволить себе непозволительное. Но где такое было видано 30-40 лет назад, чтобы ученик мог негативно высказаться на учителя? Где было такое видано, чтобы вызов родителя в школу боялся учитель? Это проблема того, что все поменялось с ног на голову.
1: Да, но почему? И как теперь это остановить?
2: Остановить-то возможно только лишь в том случае, когда родители примут на себя зону ответственности за поведение своих детей. Но не бывает так, что ребенок, хорошо воспитанный, читающий книги, общающийся с родителем, вдруг взял и пошел, совершил какое-то противоправное действие. Скорее

0: то, что вы сейчас сказали, выглядит так, что учреждение образовательное, оно должно как минимум видеть, наблюдать ситуации напряжения, какие-то тревожные ситуации у себя внутри. А родитель должен в том числе быть внимательным к этому ребенку, к своему ребенку. То есть выходит, что, коль случается такая ситуация, то две стороны, и родитель, и общественность в образовательном учреждении, просто просмотрели. Так получается?
1: Я бы, наверное, разделил зону ответственности. 70% семья, процентов 30 учебное заведение. Потому что благословение на воспитание ребенка лежит на родителях.
0: Но вот смотрите, получается, что все-таки проблема-то появилась в школе у ребенка, с которой он пришел назад с автоматом или еще с чем-то, с каким-то оружием. То есть эта проблема была создана в стенах школы, не в семье.
1: Вопрос другой. А кто ему дал право решать эту проблему?
0: Но источник-то проблемы вовсе не в семье выходит.
1: Является учеником, у которого есть свои обязанности в отношении учителя. Если вдруг ему что-то не нравится, и он пришел решать так свою проблему. Вот тут состоит вопрос в том, что родители не научили решать проблему, которая у него возникла.
0: Тут вопрос второй возникает. Проблема номер два, что у ребенка нет социально одобряемых шаблонов поведения, которые по вашей версии должны формулироваться в семье. Или все-таки общество здесь тоже принимает участие?
1: Школа является помощником семьи в воспитательном процессе. В каждом учебном заведении есть воспитательный процесс, но он не является фундаментальным. Фундаментальным является отношение в семье и дома. И поэтому то, что в семье говорится, как поступать в конфликтных ситуациях, если тебе что-то не нравится, то на самом деле есть выход другой. Вот тебе поставили, как по моему мнению, незаслуженную оценку или как-то не так оценили твой внешний вид. И по идее дома должны родители научить ребенка реагировать на данную ситуацию. Причем реагировать со знаком плюс. Агрессия у подростков часто возникает ровно тогда, когда ребенок не чувствует себя любимым. Если ребенка любят, не требуют от него каких-то выгодных поведений. Ведь на самом деле много родителей хотят видеть не счастливых детей, а выгодных, успешных. Чтобы ребенок как бы не мешал мне жить. Ну, как бы ты учись, меня как бы не беспокой. Живи так, чтобы меня не беспокоили по поводу тебя. А если там любовь?
0: А как должна выражаться любовь? В чем? В поговорить? В обнять?
1: А вообще узнать, вообще, что любит ребенок? Какие у него тревоги, страхи? Что ему нравится? Какие у него, быть может, проблемы? Быть может, он чего-то боится, о чем-то переживает и не чувствует поддержки элементарной от родителей.
0: А как определить, какие ранние признаки того, что ребенок жертва или, может быть, вот он скоро станет инициатором подобного нападения? Есть ли что-то, на что можно опереться, посмотреть, увидеть?
1: Ну, в первую очередь, конечно, это родителям необходимо сделать, когда дети замыкаются, когда мы видим какие-то яркие выражения их внешнего вида. Как ребенок разговаривает, отношения мамы, папы, тон разговора, интересы. Дорогие родители, у вас есть дети. Уделяйте внимание им. Есть такое понятие «лжезаботливая мама». Это означает, что вот она со школы забрала, бегом-бегом на машине его к репетитору, от репетитора на танцы, с танцев на английский. Ребенок будет знать английский, уметь танцевать. У него будут хорошие оценки. Все прекрасно. Но ребенку нужна мама, с которой можно обняться, с которой можно о чем-то по-женски посекретничать. И вот эти родительские отношения не заменит ни один репетитор. А нужна мама, и папа нужен.
0: Ну, другая тема. Агрессия в коллективе. Агрессия в таких коллективах, она становится инструментом карьерной борьбы, а то и вовсе способом снятия накопленного напряжения. Почему в коллективах застревают в инфантильных моделях коммуникации?
1: Потому что, наверное, по-другому не умеют. Человек – такое существо, которое часто идет пути наименьшего сопротивления. То есть, иными словами, как сделать так, чтобы в коллективе поднять свою самооценку?
0: Как? Это понизить чужую, да?
1: К сожалению. То есть человек начинает делать так, что я же с собой ничего делать не хочу. Работать над собой – это же колоссальный труд. Это уже очень тяжело. И поэтому я работать над собой не буду. Но самооценку поднять хочу. И, соответственно, чтобы я был выше других, а при этом сам не поднялся, нужно опустить всех остальных. И человек сам начинает агрессивно вести себя по отношению к другим. То есть как бы сам морально опускает других людей. И при этом он сам считает себя возвышенным.
0: В нынешний период времени, вот в наше время, люди стали более несдержанными, нетерпимыми по отношению друг к другу.
1: В наше время, понимая оперативную обстановку, человек находится в состоянии тревоги.

0: И это состояние тревоги, он куда-то выливает. Этих эмоций у нас скапливается в течение много, и мы, бывает, за какие-то мелочи можем высказать свое недовольство в отношении другого человека, потому что нам страшно. Этот страх, тревога, они как раз-таки выдают наше раздражение.
1: Как стать препятствием этой болезненной коммуникации? И, в принципе, нужно ли становиться этим препятствием?
0: Есть такое понятие «психологические границы личности». Психологические границы личности, они устанавливаются только двумя словами. Да и нет. То есть где-то мы позволяем с собой так общаться, а где-то не позволяем. Этот человек, он кому-то позволяет к себе так относиться. Например, в коллективе один, второй, третий, я от него стерплю какие-то скабрезности и плохие слова, а от двух-трех других не стерплю, сделаю им замечание. Или наоборот, сам в отношении их применю какую-то агрессию. Вопрос другой. Вопрос моего разрешения.
1: Да, это понятно. Но если я вижу, что, например, что-то как-то с вами разговаривают, и мне это не нравится, я должна вмешаться и сказать: стоп, стоп, так нехорошо, давайте-ка не надо к этому человеку так. Вот вмешиваться нужно?
0: Любой христианин обязан вмешаться тогда, когда совершается неправда. Если мы видим, что кого-то обижают, знаете, вот как Христа распинали. Кстати, если был бы кто-то, вышел бы и сказал: не делайте, пожалуйста, этого. Не надо. Ну, хорошее. Ни одного, к сожалению, не нашлось.
1: А потому что что? Страшно людям?
0: Да, людям страшно, потому что понимаешь, что если ты вступишься за другого человека, то вот вектор направленности и той самой агрессии, он перейдет на тебя.
1: Да. Про агрессию в церкви. Часто источником таких конфликтов становятся пожилые прихожанки, которые пытаются воспитать других посетителей, да, забывая о главных христианских правилах. Ну, например, я здесь главная, да, я знаю, как свечку ставить. Это отпугивает молодежь. И получается, что здесь агрессия – это подмена духовной работы, так, внешней, такой обрядовостью и желание утвердить свою власть.
0: Ну, наверное, нужно понимать, что есть поведение христиан, а есть христианское учение. Наше православное учение говорит о том, что Бог есть любовь, и мы принимаем любого человека, который переступает порог храма. Церковь же именуется как, вы знаете, духовная врачебница.
1: То есть?
0: Духовная больница. То есть человек, он, который переступил порог храма, он понимает, что со мной что-то не так, пойду я схожу в храм. Ну, гневлив я, раздражителен я. Или какие-то другие страсти есть во мне. Я пришел к Богу искать помощи в борьбе с той страстью, которая у меня есть. Вопрос в том, что ведь может эта самая милая бабушка, она пришла тоже искать помощи в церкви со своей раздражительностью. Это, знаете, как в больнице. У одного болит рука, у другого болит нога, у третьего насморк. Ну, странно будет, если будут друг друга осуждать.
1: Вы как-то пресекаете такое недоброжелательное поведение?
0: Мы как-то просим о том, чтобы церковь была открыта для любого приходящего. Что каждый человек, вне зависимости от ситуации, имеет право и возможность переступить порог храма.
1: А как вы считаете, агрессия становится больше тогда и там, где нет духовности?
0: Тогда, когда есть внутри пустота. Но вот тогда это место может заполняться агрессией. Тогда, когда я ставлю себя всегда выше других людей, которые есть вокруг меня. То есть я понимаю, что я куда бы ни зашел, в любой ситуации я главный. И гордость в том числе.
1: А как вы думаете, можно ли создать моду на эмпатию и на, ну, не насилие, скажем так? Возможен ли такой вирусный тренд в современной системе?
0: Конечно, возможно. Если каждый из нас начнет работать над собой, вполне возможно создать то, что вы сказали, трендом, тогда, когда человек начнет внимательно относиться к себе, уважать других, и он поймет, что от этого ему хорошо. Знаете, вот агрессия возникает, наверное, там, где человек не умеет благодарить. Отсутствие благодарности за то, что нас окружает вообще в принципе. Люди, время, быт какой-то. И порождает недовольство. А недовольство порождает агрессию.
1: Я бы сказала, что агрессия – это для слабых, а спокойствие – удел сильных.
0: Конечно. Тот, кто умеет сдержать свои эмоции, даже когда ему плохо, он сильный человек.
1: Знаете, еще Михаил Литвак, психолог, сказал такую фразу: «Грызи гранит науки, а не глотку своему ближнему, если уж так хочется что-то грызть». Я прям очень согласна с этой фразой.

Ты убегал от страха, сорвался первым рейсом. Теперь попятился обратно, это интересно. А чё не так-то? Не вставило быть эмигрантом. Демократия не оценила твоего таланта. Ты там чужак.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 21 июля, в регионе ожидается облачная или пасмурная погода. Местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 21, в дневные часы до 23-25 градусов. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

пришла, и лучики тепла доверчиво глядя мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: В темном небе над темной водой осень точки расставит дождем и отправит письмо нам с тобой. Мы с надеждой его подождем.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Он врывается в жизнь и уносит тебя на край света. Он играет с тобой, принося себя в жертву любви. Кажется, это называется ветер.

0: же я соскучился, жена.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой Родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести.

принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданской?

Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай.

0: Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты. Лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами. Окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.